0: Пицца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.